0: конце, как обычно, отвечаем на несколько ваших вопросов. Сегодня немного, кстати. Видимо, мы на все уже ответили. Может быть, не актуально. Так не будем делать.
1: Не вопрос вообще.
0: Тему кино.
1: Как начали, так и отменили.
0: А вот тему кино обсудили, говорит Евгений. А какие вам нравятся передачи, жанры? И конкретно какие? Передачи какие-то.
1: Так, из последних я реально смотрю реалити-шоу «Выжить в разных странах». Не знаю, почему меня вот зацепил этот
0: формат. Вы же вместе смотрели было как-то дело.
1: Да.
2: У меня не было выбора.
1: Но это если касаемо передач. А так вообще телек я не помню, чтобы я что-то по программе смотрел. КВН, кстати, недавно смотрела. Нечаянно. И мне понравилось.
0: Нечаянно.
2: Ну, такое забавное.
0: Стас, КВН?
2: Ну, иногда смотрю. Ну, лучше что-нибудь познавательное, интересное, развлекательное.
0: Я тоже люблю познавательный контент. Когда в дневном эфире будет свежий драм-н-бейс, как раньше? Его очень сильно не хватает.
2: Никит, когда?
0: Наподобие пендулум тарантула. Это вообще тема.
1: А как насчет канала, определенного в нашем предложении? И слушай себе, переслушай.
0: Есть такое, такое есть действительно в нашем приложении. Радио Рекорд, включайте драм-н-бейс, там он бесконечно, по-моему, длится и регулярно обновляется, и треки добавляются.
1: Какой самый странный звук вы издавали в прямом эфире?
2: О, это к тебе.
1: Чего ко мне? А какой? Хомячков я делал.
0: А, по-твоему, это хомячки все до сих пор, да?
1: Ну да.
2: Но это там еще машина присутствует при этом.
1: Я умею разговаривать с надутыми щечками. Вот видишь, я делала.
2: Очень талантливая.
1: Недавно то, что я открыла, да, в себя вот этот талант.
0: Вот так, Сереж, и живем, собственно. За странные звуки у нас Аня, амбассадор, и ответственна.
1: А у вас что, нет
0: странных звуков?
1: Да.
2: Русская речь от меня. Для меня
1: да, действительно, это редкость.
0: Это редкость. Так, о, смотрите, Тиесто Вову просит поставить. Почему бы нам этого не сделать?
2: Сам Тиесто попросил.
0: Сам Тиесто говорит, поставьте мой трек, Вову, хочу послушать, давно не слушал. Ну вот, давайте под него и прощаться будем. Друзья, спасибо вам большое за это утро. Мы с вами завтра услышимся обязательно. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Ждем четверг в 7 утра.
2: Всем отличной среды. Пока!

Йоу, Рекорд на связи, я Никита Бурянин. Здесь с вами задержусь на ближайшие 3 часа, чтобы поставить лучшую танцевальную музыку, которая только существует в этом мире. Мы первая танцевальная. Кому как не нам отвечать за это перед вами. Да, друзья, ну и исследование одно. Общительные люди живут дольше. Вот что выяснили. По словам специалистов Минздрава, крепкие социальные связи помогают человеку лучше справляться со стрессом, чувствовать поддержку и сохранять активность. При этом, как утверждается, для положительного эффекта не нужен большой круг общения. Достаточно нескольких близких людей рядом. Поэтому, друзья, общайтесь сегодня, общайтесь на выходных, общайтесь всегда. Из-за этого можно дольше прожить. Вот такой вам совет в середине рабочего дня. И расскажу о треке, который услышим в этом часе. Сэм Фелт, Hey Son. All Things Break, Gravity. Глеб Филиченко. О, Майорка.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

Танцевальный ритм как маленький отпуск, легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран требует снятия блокады США и разморозки своих активов, заявили в МИД республики. Ранее сообщалось, что Иран отверг американское мирное предложение, поскольку оно означало бы подчинение чрезмерным требованиям властей США. В МИД также отметили, что Тегеран готов обсудить ядерный вопрос позже. На текущем этапе внимание сосредоточено на прекращении конфликта. Минздрав России хочет изменить перечень медицинских специальностей с 1 сентября. Среди новых – медицинская эмбриология, нейропсихология и эргореабилитация. Отмечается, что в номенклатуре должности медицинских и фармацевтических работников должны также появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Россияне с 11 мая получили возможность без виз отправиться в путешествие по Саудовской Аравии, которая еще недавно была закрытой для туристов. Соглашение о взаимной отмене визовых требований позволяет пребывать в стране до 90 дней. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на Радиорекорд.ру 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале Радио Рекорд. Дэнс Радио.

0: Record. Dance Radio.
1: Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин здесь с вами. Знаете, соскучился я как-то по рейвам. Есть такое ощущение, что давно мы нигде не отдыхали, да? Или у меня у одного такая тяга сходить и где-то потусить. Ребята, ну, если что, всех приглашаю прямо сейчас, через две недели, чуть больше, даже колбасный цех у нас с новым шоу «Матрикс», новая площадка «Три танцпола», более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс» 29 и 30 мая, уже совсем скоро, в конце мая все произойдет. Санкт-Петербург, Temple of Dear, приезжайте к нам в Питер на масштабный рейв. Всех приглашаем в гости. Все подробности на сайте radiorecord.ru, а возрастное ограничение 18+. Все, кому 18 и больше, ох и отдохнем, ох и затусим. А пока к трекам. В этом часе «Медуза», «Don't Wanna Go Home». Аля Фарбен, Body Talk. Леонид Руденко, «Нас не догонят».

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Летом театр станет белым. Новая глава фестиваля «Космодэнс». Люди в белом. 11 июля. Ресторан театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
4: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
5: Я говорю «интернет», вы говорите
6: «Ситилинк».
5: Я говорю «Ситилинк», вы говорите
6: «Подключили».
5: Вы подключили и получили
6: «Месяц в подарок».
7: А что это тут происходит?
5: «Ситилинк» дает в подарок месяц интернета при подключении.
7: Ого! А как подключить?
6: Легко!
8: Интернет «Ситилинк». Месяц подарок при подключении. Звоните 555-777 при наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
6: «Ситилинк».
9: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе недовольны визитом Фица в Москву, придает портал Евроактив. Брюссель уже предупредил Братиславу о якобы проблемах с финансированием словацкого агентства по сельскохозяйственным выплатам, что нанесет удар по его фермерам. Мошенники стали рассылать письма с требованием пройти доследственную проверку рабочего места. Жертвы предлагают пройти анкетирование о рабочем устройстве, программах удаленного доступа, а также высылают приложения для технического исследования. В реальности это вирус, который шифрует данные в системе для последующих требований выкупа. Футболист английского Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов вошел в расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи, следует из релиза. Отмечается, что вратарь Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов не включен в расширенный состав. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-рум. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. Для активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации. Правила на сайте ВБ-банк.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Ну кто снова не убрал за собакой? Опять из подъезда не выйти.
3: Спокойно. Сейчас по камере домофона посмотрим.
4: Точно. У нас же теперь умный домофон CityLink. Давай-ка найдем эту собаку.
5: Домофон с камерой CityLink – гарантия чистоты у вашего подъезда. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
4: Так, смотрю. Ой, а это и не собачка вовсе.
6: Факты о волосах. Изучив волосы человека, можно определить общее состояние организма благодаря способности волос накапливать различные вещества. Например, исследовав волос Наполеона, ученые поняли, что он был отравлен мышьяком. А женщина без всяких ученых оценит тебя по твоей прическе, и если тут ты оплошал, она так и не узнает, насколько хорош твой генофонд. На ученых надейся, а сам подстригись. Карельский цирюльник.
0: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

Йоу, Рекорд на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами. Конечно же, я принес вам средства от тревожности. Друзья, специально нашел для вас. Вдруг сейчас вас что-то тревожит. Паническая атака атаковала. Отбросьте ее, возьмите кислый мармелад. Оказывается, резкий вкус переключает внимание мозга, отвлекает тревожных мыслей вообще любых. Вот, сильный внешний сигнал временно снижает внутренний шум, заявляют специалисты. Ну, конечно, перебарщивать нельзя с этим мармеладом. Все знаем, одного червячка кисленького съели, и все, тревогу как рукой сняло. Вообще лучше тоже покушать. Давайте обсудим, друзья, тревожность, вообще тревожные мысли. Что вам помогает с этим справляться, бороться? В чат мобильного приложения Рекорда напишите. Может быть, у вас есть какой-то свой уникальный рецепт, какой-то мем, на что-то вы отвлекаетесь. Это может быть все, что угодно. Мне просто интересно будет это почитать. Может быть, что-то возьму на вооружение себе. И не тревожьтесь. Скоро обед и неделя сокращенная. Помним об этом. Это лучше кислых вот этих мармеладок работает, как мне кажется. Друзья, вы в чат, а я расскажу о треках в этом часе. Джон Саммит, Shades of Blue. Дон Диабло в этом часе. Go Home with a Stranger. Bebe Rexha, New Religion. Робин Шульц, трека Members. Это очень-очень краткий спойлер того, что мы услышим в этом часе. Музыки будет гораздо больше, в раз 20, наверное. А начинаем с трэп-мафия хаус. Трек называется «Мафия стайл», и это Рекорд Дэнс.

0: Spotify и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Record. Реклама.
1: Летом театр станет белым. Новая глава фестиваля «Космодэнс». Люди в белом. 11 июля. Ресторан театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
3: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей. Получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
4: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
5: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
6: Ой, не, антенна барахлит.
5: А у меня телевидение CityLink. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
6: Уже звоню.
7: CityLink 555-777.
8: Подключите телевидение CityLink и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
9: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
6: И антенна не нужна.
10: Пам-пара-пам.
1: Петрозаводск. Встречай!
11: Пятый юбилейный фестиваль спорта
1: «Карелия 3-2026».
11: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
1: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
11: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
1: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
11: Станьте частью масштабного события в республике.
1: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
11: До встречи на финальном старте «Карелия-3-2026».
12: Без возрастных ограничений.
13: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Россиянам хантавирус не угрожает, рассказал Онищенко. Он давно изучен, и лечение от него есть. Также понятны меры профилактики, отметил академик РАН. Хантавирус лечится антиретровирусными препаратами. Также необходимо проводить профилактические работы с населением, разъяснять правила личной безопасности и гигиены, отметил он. Дипломатам России могут ограничить срок пребывания на территории Евросоюза 5 годами. Такую идею обсуждают чиновники в Брюсселе. Мера может стать частью 21-го пакета санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Практику выплат выпускникам, сдавшим ЕГЭ на максимальные баллы по 2 и более предметам, надо распространить на всю страну. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриф. Он уточнил, что сумму выплаты надо регулировать в зависимости от региона. Ранее председатель Мособлдумы заявил, что таким отличникам в Подмосковье выплатят по 100 тысяч рублей, а учителям, подготовившим 100 бальников, по 150 тысяч рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Казе. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
3: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
4: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
5: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
4: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
5: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
4: Ну да, Ситилинк проверенный.
5: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
4: Вот так Ситилинк.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.

0: Плюс. Чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно. Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас. Будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Как повеяло летом в Петербурге, как же круто, здорово. Лето отлично, но сейчас-то будем, конечно, про осень беседовать. Этой осенью Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Друзья, доставайте свои белые роскошные наряды, а лучше запасайтесь новыми. Фестиваль «Белая. Снежная королева», 3 октября, Питер, Ледовый дворец. Подробности на сайте radiorecord.ru, 18+. В этом чате у нас свежая работа от Anima Beautiful. И еще Dub Dogs, How Does It Feel? Также услышим Sound of Legend, Сан-Франциско. И непременно Loud Luxury, Love You For Life. Прямо сейчас в начале часа Offenbach и Miles Away.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп считает, что украинский кризис вскоре будет урегулирован. Он заявил, что готов сделать все возможное для содействия разрешению конфликта. Также американский президент в ответ на вопрос журналистов допустил, что может в этом году посетить Россию. Роспотребнадзор назвал регионы с самым высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них Нижегородская, Московская, Калининградская, Ленинградская, Свердловская, Тюменская области, Удмуртия, Татарстан, Красноярский, Приморский и Хабаровский края. Россияне скучают на удаленке, поэтому ищут работу в офисе, сообщается в исследовании Cort Trost. 34% опрошенных заявили, что в офисе чувствуют уверенность в завтрашнем дне. При этом 24% респондентов признались, что на удаленке сталкиваются со скукой. Отсутствие смены обстановки и живого общения негативно влияет на мотивацию. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Летом театр станет белым. Новая глава фестиваля «Космодэнс». Люди в белом. 11 июля. Ресторан театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.

0: в компанию «Спот». Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44 55 33.
1: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Подъехала невероятная новость из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Чем больше люди работают, тем выше риск ожирения. Вот это выяснили ученые. И вы знаете, есть там и подтверждение, наш музрет прямо сейчас мне объявил, что ожирение в жизни было, когда очень сильно работал. Точнее, он и сейчас работает немало. Ну, смотрите, инфляция в жизни была, переезд в культурную столицу и так далее. В общем, человек исхудал, не бережет себя. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите о своих вот самых необычных способах похудения. Что использовали? Никому ничего не рекомендуйте, просто пишите, а я буду читать. Армин Ван Бёрн в этом часе и свежая работа «Like a Child». Также Нари и Паула Нье «Move Your Body». Еще услышим «Got Lucky», «La-la-la». И непременно Сони Фадера «Think About Us». Yearbox и Graceland прямо сейчас. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан Театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
3: Бизнес.
2: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: Рекорд. Новости.
1: В Таиланде усилит иммиграционный контроль на границе за прибывающими в страну иностранцами и ограничит безвизовое пребывание туристов в стране 30 днями. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД королевства Сихасак Пхуанг Кеткео. Россияне смогут проходить по биометрии на посадку на самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково. Правительство подписало постановление о соответствующем пилотном проекте. Эксперимент будет проводиться в 2026-2027 годах. Он коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. В Госдуму внесли проект о ежемесячных выплатах неработающим родителям с двумя и более детьми в возрасте до 7 лет. Законопроектом предлагается установить, что размер пособия для этой категории родителей не может быть ниже МРОТ – 27 093 рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня, 3 танцпола, 30 артистов, секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Там, где каждый пытается что-то сказать. Xlantix ET. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, и меня зовут Кристина, и уже осенью Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». «Белая снежная королева», вы понимаете, будет очень красиво, загадочно, невероятно. Вот мне кажется, мы так и живем, от фестиваля до фестиваля. «Белая» прошла, потом весь год восторгаемся, вспоминаем. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец. Подробности на сайте radiorecord.ru, 18+. «Медуза» в этом часе, «Don't Wanna Go Home». Еще Джоэль Кори и Ра Девоушен. Также Глеб Филипченков, Майорка. Иду на выступление Филипченкова уже в пятницу. Как вам такое? Биберекс, кстати, тоже в этом часе. New Religion. Прямо сейчас трэп-мафия хаус и мафия стайл. И все это рекорд Dance Radio.

еженедельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Каазе. Полночь в Рекорд Клабе.

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе недовольны визитом Фица в Москву, передает портал Евроактив. Брюссель уже предупредил Братиславу о якобы проблемах с финансированием словацкого агентства по сельскохозяйственным выплатам, что нанесет удар по его фермерам. Мошенники стали рассылать письма с требованием пройти доследственную проверку рабочего места. Жертвы предлагают пройти анкетирование о рабочем устройстве, программах удаленного доступа, а также высылают приложения для технического исследования. В реальности это вирус, который шифрует данные в системе для последующих требований выкупа. Футболист английского Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов вошел в расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи, следует из релиза. Отмечается, что вратарь Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов не включен в расширенный состав. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
3: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. «Супердискотека» ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
7: Трава растет, сезон идет. Кусторез «Райоби». И туда, и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111 774 664 62 67. Подробности и условия акции на сайте.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В омском кафе мужчина заказал цветы и музыку, но диджей перепутал трек. Началась ссора. В конфликт вмешался 20-летний охранник и применил силу. Какая именно композиция спровоцировала конфликт, осталось неизвестным.
2: Это, простите, самое важное.
3: Не особенно для нас, работников музыкальной индустрии, да?
2: Мы хотим знать, за какой трек сегодня бьют морду. Это, скорее всего, был укупник.
3: Или Казаченко. Мы стали забывать Казаченко.
2: Да, вот за это реально хочется набить морду.
3: Вот моего отца бесит песня «Покер Фейс» Леди Гаги. И отец постоянно устраивал скандалы и требовал выключить. Ни разу не выключали. А отец неделю лежал в больнице, лечил острый невроз.
2: А что делать? Как вот действительно? Вот если слышишь, играет песня «Покер Фейс».
3: Ну, писать это в редакцию писать.
2: В редакцию «Покер Фейса»?
3: В министерство.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Dance Radio. Рекорд.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И как вы знаете, у нас по вечерам на рекорде

В аудиозаписях и в видеозаписях последние выпуски наших радиошоу. В общем, без классной электронно-танцевальной музыки мы вас точно не оставим. Группа рекордов ВКонтакте работает для вас. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут в нашем рекордном эфире. Это будут Алок, Зиба и Portugal The Man. Dive into the ocean. Рекорд микс. Anima, Out of My Body, Record Mix. Hugel и Ultranate, Free, Record Mix. Shipwreck и Void, The Perfect Girl, Record Mix. А прямо сейчас Offenbach, Miles Away, и это Record Mix.

Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic.

0: Еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Record. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
3: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компании «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
1: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
4: Я говорю интернет, вы говорите...
5: Ситилинк!
4: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
5: Подключили!
4: Вы подключили и получили...
5: Месяц в подарок!
6: А что это тут происходит?
4: Ситилинк дает в подарок месяцы интернета при подключении.
6: Ого! А как подключить?
5: Легко!
7: Интернет Ситилинк. Месяц подарок при подключении. Звоните 555-777. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Ситилинк!
8: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева, 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Россиянам хантавирус не угрожает, рассказал Онищенко. Он давно изучен, и лечение от него есть. Также понятны меры профилактики, отметил академик РАН. Хантавирус лечится антиретровирусными препаратами. Также необходимо проводить профилактические работы с населением, разъяснять правила личной безопасности и гигиены, отметил он. Дипломатам России могут ограничить срок пребывания на территории Евросоюза 5 годами. Такую идею обсуждают чиновники в Брюсселе. Мера может стать частью 21-го пакета санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Практику выплат выпускникам, сдавшим ЕГЭ на максимальные баллы по 2 и более предметам, надо распространить на всю страну. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриф. Он уточнил, что сумму выплаты надо регулировать в зависимости от региона. Ранее председатель Мособлдумы заявил, что таким отличникам в Подмосковье выплатят по 100 тысяч рублей, а учителям, подготовившим 100 бальников, по 150 тысяч рублей. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косят, и кромку ровняют. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
11: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Летом театр станет белым. Новая глава фестиваля «Космодэнс». Люди в белом. 11 июля. Ресторан театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
2: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
5: Мам, а когда у меня будет своя комната?
6: Скоро будет, солнышко.
7: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
8: Обменяйте квартиру на новую. С готовым ремонтом от застройщика.
7: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
4: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Факты о волосах. Взрослый мужчина в среднем проводит 5 месяцев жизни с забритьем щетины на лице. Согласись, можно потратить это время и более весело. Чтобы бриться реже и при этом отлично выглядеть, найди себе хорошего барбера. Он подберет дизайн для твоей щетины или бороды и превратит ежедневную рутину в более редкую и приятную процедуру. Барбершоп «Карельский цирюльник».

0: Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Record. Dance Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Сегодня у нас 13 мая. И до колбасного цеха в Санкт-Петербурге осталось ровно 2,5 недели. Призываю максимально вас приобретать билеты на сайте radiorecord.ru. Их у нас остается все меньше и меньше. Рейв у нас будет идти целых 2 дня. Более 30 артистов, 3 танцпола, секретный зарубежный гость-агент. Очень крутой, кстати. А, в общем-то, вся остальная информация на сайте radiorecord.ru, мероприятие 18+. Если же вам лень ждать 2,5 недели, напомню, что завтра в 9 вечера по московскому

Буквально завтра вечером всех жду на рекорде. Ну и прямо сейчас расскажу о том, какие треки мы послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут DJ Smash, Bambi, Record Mix. Fisher Tolls and Die, Favor, Record Mix. Иман Бека, София Рейс, Not You, Record Mix. Sony Fader, Radio D.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В омском кафе мужчина заказал цветы и музыку, но диджей перепутал трек. Началась ссора. В конфликт вмешался 20-летний охранник и применил силу. Какая именно композиция спровоцировала конфликт, осталось неизвестным.
2: Это, простите, самое важное.
3: Не особенно для нас, работников музыкальной индустрии, да?
2: Мы хотим знать, за какой трек сегодня бьют морду. Это, скорее всего, был Укупник.
3: Или Казаченко. Мы стали забывать Казаченко.
2: Да, вот за это реально хочется набить морду.
3: Вот моего отца бесит песня «Покер Фейс» Леди Гаги. И отец постоянно устраивал скандалы и требовал выключить. Ни разу не выключали. А отец неделю лежал в больнице, лечил острый невроз.
2: А что делать? Как вот действительно? Вот если слышишь, играет песня «Покер Фейс».
3: Ну, писать в редакцию писать.
2: В редакцию «Покер Фейса»?
3: В министерство.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белое. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
6: Ой, не, антенна барахлит.
5: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
6: Уже звоню.
5: Ситилинк, 555-777.
7: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
8: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
6: И антенна не нужна.
5: Пам-пара-пам. Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
9: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
10: Бизнес.
9: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями. Газовая компания «Панекс» устанавливает автономное отопление и газгольдеры под ключ.
10: Для частных домов.
9: Малого и среднего бизнеса.
10: И крупных.

0: Энергия, которая работает на вас.
1: Петрозаводск. Встречай.
2: Пятый юбилейный фестиваль спорта.
1: Карелия 3-2026.
2: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
1: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
2: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
1: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
2: Станьте частью масштабного события в республике.
1: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
2: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
3: Без возрастных ограничений.
4: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп считает, что украинский кризис вскоре будет урегулирован. Он заявил, что готов сделать все возможное для содействия разрешению конфликта. Также американский президент в ответ на вопрос журналистов допустил, что может в этом году посетить Россию. Роспотребнадзор назвал регионы с самым высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них Нижегородская, Московская, Калининградская, Ленинградская, Свердловская, Тюменская области, Удмуртия, Татарстан, Красноярский, Приморский и Хабаровский края. Россияне скучают на удаленке, поэтому ищут работу в офисе, сообщается в исследовании Cort Trost. 34% опрошенных заявили, что в офисе чувствуют уверенность в завтрашнем дне. При этом 24% респондентов признались, что на удаленке сталкиваются со скукой. Отсутствие смены обстановки и живого общения негативно влияет на мотивацию. Уже совсем скоро, в конце мая, Рекорд устраивает двухдневный рейв легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежные секретные агенты и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Dir. Все подробности на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: УО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте!
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus. Dance

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Казе. Полночь в Рекорд-клабе. Рекорд. Реклама.
1: Летом театр станет белым. Новая глава фестиваля «Космодэнс». Люди в белом. 11 июля. Ресторан театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Еду я, значит, такая, и тут бабац, на панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
3: Там и заменила.
4: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
5: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
6: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
7: Ну кто снова не убрал за собакой? Опять из подъезда не выйти.
8: Спокойно. Сейчас по камере домофона посмотрим.
7: Точно. У нас же теперь умный домофон CityLink. Давай-ка найдем эту собаку.
9: Домофон с камерой CityLink – гарантия чистоты у вашего подъезда. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
7: Так, смотрю. Ой, а это и не собачка вовсе.
10: Факты о волосах. Волосы на голове за месяц вырастают в среднем на 12 мм. Это значит, что для поддержания короткой стрижки посещать барбера нужно примерно раз в 15-20 дней. А не как ты, постригся, неделю походил красивый, и потом еще 2 месяца так зарастал, что жена перестала узнавать. Ты же стильный мужик, ну стригись почаще. Барбершоп «Карельский цирюльник».

0: Дайвас. Чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно. Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас. Будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Сегодня у нас среда, и очень много у нас будет разных музыкальных интересных радиошоу в сегодняшнем вечернем и ночном эфире. Давайте прямо сейчас поподробнее об этом расскажу. Через час ловите шоу Кремова и Хрусталева. Далее у нас Рекорд Пати и Рекорд Клаб. Далее, как это у нас обычно бывает в ночь со среды на четверг, шоу Рекорд Гест Микс, в который мы приглашаем лучших диджеев со всей планеты, чтобы они представили нам свое видение мира электронно-танцевальной музыки. Далее в час ночи у нас The Skulls, ну а в 2 часа ночи великолепный нидерландский диджей и продюсер Мартин Гаррикс. Вот такое расписание на сегодняшний вечер и ночь. Обязательно оставайтесь с нами в эфире Рекорда. В этом часе послушаем много новинок. Например, Анима и Юджи, Beautiful, Рекорд Микс. Basement Jax и Steve Angelo, Where's Your Head At? Baby Rexha и Faithless, New Religion, Record Mix. Jay-Z и Spritz, Can't Deny It,

0: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: Sensation. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
3: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы... Спокойствие.
1: Петрозаводск. Встречай.
0: Пятый юбилейный фестиваль спорта
1: «Карелия 3-2026».
0: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
1: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
0: Триатлон, взрослые и детские забеги.

0: Энди Ходьба.
1: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
0: Станьте частью масштабного события в республике.
1: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
0: До встречи на финальном старте Карелия 3-2026.
2: Без возрастных ограничений.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: В Таиланде усилят иммиграционный контроль на границе за прибывающими в страну иностранцами и ограничат безвизовое пребывание туристов в стране 30 днями. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД королевства Сихасак Пхуанг Кеткео. Россияне смогут проходить по биометрии на посадку на самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково. Правительство подписало постановление о соответствующем пилотном проекте. Эксперимент будет проводиться в 2026-2027 годах. Он коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. В Госдуму внесли проект о ежемесячных выплатах неработающим родителям с двумя и более детьми в возрасте до 7 лет. Законопроектом предлагается установить, что размер пособия для этой категории родителей не может быть ниже МРОТ – 27 093 рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь! Вы в матрице. Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: «У меня дело выгорело!»
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В омском кафе мужчина заказал цветы и музыку, но диджей перепутал трек. Началась ссора. В конфликт вмешался 20-летний охранник и применил силу. Какая именно композиция спровоцировала конфликт, осталось неизвестным.
2: Это, простите, самое важное.
3: Не особенно для нас, работников музыкальной индустрии, да?
2: Мы хотим знать, за какой трек сегодня бьют морду. Это, скорее всего, был Укупник.
3: Или Казаченко. Мы стали забывать Казаченко.
2: Да, вот за это реально хочется набить морду.
3: Вот моего отца бесит песня «Покер Фейс» Леди Гаги. И отец постоянно устраивал скандалы и требовал выключить. Ни разу не выключали. А отец неделю лежал в больнице, лечил острый невроз.
2: А что делать? Как вот действительно? Вот если слышишь, играет песня «Покер Фейс».
3: Ну, писать это в редакцию писать.
2: В редакцию «Покер Фейса»?
3: В министерство.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен, я. Если сменить масло, только в спот.
6: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

lose.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И стало быть, да, ты все понял правильно. Мы как будем обсуждать, как всегда, разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, знаменитое высказывание товарища Ницше, что у отдельных людей безумие – это исключение, а в группах, в партиях и в нациях – это правило, в наши дни уже не совсем правда. В наши дни безумие отдельных людей – это тоже почти норма. Это видно на улицах, в соцсетях, ну и, конечно же, в главном зеркале реальности под названием «Новости», некоторые из которых – обсуждаем здесь мы, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Иркутский ведьмак ранил прохожего мечом после претензий к своему внешнему виду. Парень возвращался домой со средневековой ролевой вечеринки в образе Геральда с двумя мечами за спиной, когда к нему начал приставать местный житель. Ссора быстро переросла в драку, и ведьмак ударил мужчину мечом по голове. К счастью, оружие оказалось бутафорским. Пострадавший отделался легкими травмами, а полиция изъяла оба меча и завела дело.
2: Слушайте, а вот представьте, вот ты этой новостью вообще нифига не знаешь. И ты просто на день приехал в Иркутск. И ты идешь такой по улице, и видишь, как один чувак там в костюме средневекового рыцаря бьет по жбану мечом другого. И ты думаешь, вот интересная жизнь в Иркутске. Но я лучше в Казань.
1: Или в Томск. Ну, кстати, человек, который приезжает, как говорится, на день в Иркутск, приезжает по какой-то офигенной экстремальной важности причине. И поэтому он готов видеть все, что угодно. Знаете, вот как бы готов ко всему.
2: Да, я понимаю, но я вот тоже готов ко всему, если бы я приехал в Иркутск. Но, знаете, не к такому. То есть, вот, ну, признайте себе, вы готовы? Идешь по Иркутску, значит, один с мечом, другой без меча.
1: Один с двумя мечами.
2: Кстати, а два меча, это ему зачем? Один меч выходного дня?
1: Ну что вы, как? Да, мечи не недельки, знаете, как трусики такие женские на каждой. Нет, один меч, как полагается, для людей, второй серебряный для чудовищ.
2: А, все понял, все как в Иркутске, да, как обычно. Но вы знаете, у меня-то на самом деле, я вот сейчас слушал эту новость, и у меня вот вопросы даже не к этому чуваку, который вот этого, как его там, Геральд
1: да? Из Ривии. Он же Белый Волк, он же мясник из Блаймикана.
2: Ну, не объясните, я не очень в этих современных персонажах, этих модных, попсовых, разбираюсь. Это типа образ средневекового рыцаря.
1: Да нет,
2: типа,
1: это образ фэнтезийного ведьмака.
2: Ну, он как рыцарь выглядит?
1: Ну, не совсем,
2: как, не совсем это как?
1: Ну, то есть он не в латах ходит, он там, у него два меча, у него нет шлема, у него белые длинные волосы.
2: Нет, то есть средневековый, наверное, есть какая-то кольчуга.
1: Ну, кольчушка, да, есть.
2: Окей. Но, значит, но у меня вопросы даже не к нему. Ну, в конце концов, ну идет по Иркутску человек
1: ролевик.
2: В латах.
1: Ролевик головного мозга.
2: Но кому у меня в этой истории реальные вопросики, это вот этот второй парень. Значит, что-то было сказано. Иркутский ведьмак ранил прохожего мечом после претензий к своему внешнему виду. Слушайте, а чего это у него были претензии к внешнему виду? Человек в образе, значит, вот этого там чувака, там более-менее средневекового рыцаря. Какие могут быть претензии? Я понимаю, если бы он был в костюме, там, шел по улице в костюме Филиппа Киркорова, возвращаясь с вечеринки «Не та дверь», в перьях и в красных лосинах. Знаете, там, я вообще думал, что сейчас у людей, особенно на периферии, да, там претензии именно такие. Там, ты что это в обтягивающих лосинах, в леопардовых пятнах, с вырезом в области паха, из которого торчит стринги, в стразах? Идешь тут походкой Наоми Кэмпбелл. Это я понимаю, но тут средневековый образ. У него что, меч был в стразах? Или из-под кольчуги что, пенис торчал? Или что? Нет, какие претензии?
1: Ничего не торчал, два меча. Ну, знаете, вот все сложнее. Могло быть очень по канону, собственно, вселенной Ведьмака. Там есть такой персонаж, постоянный спутник Ведьмака, Барт Лютик. Ну, Барт не этот, который там Розенбаум, да? А в средневековом смысле слова. Министрель, Барт, ну, такой, такой, с лютней там. Вот он ходил, как бы, очень в ярких одеждах, в разных там ленточки, там, брошечки, пряжечки. И, как бы, богомерзкий Netflix в сериале, вопреки канону, сделал его, как середину сериала, ну, не совсем вот таким заднеприводным, да, а таким вашим и нашим, полноприводным, внезапно, знаете? Да. Возможно, он по канону приставал к Ведьмаку.
2: Послушайте, я про это и говорю. То есть, возможно, да, там, смотри, там же было сказано, парень возвращался домой со средневековой ролевой вечеринки, значит, с двумя мечами, а к нему начал приставать местный житель.
1: Приставать — это очень широкое, как бы,
2: да, можно трактовать. Да, так, может, это, этот, наоборот, второй был в перьях, и вообще обтягивающих лосинах. Может, это он как бы начал к нему приставать в плохом смысле. Там руку под кольчугу ущипнул, да, там за латы и так далее.
1: Может, потрогай мою лютню, там, да, это вот все.
2: Нет, наоборот, дай потрогать.
1: Твой меч.
2: И может, вообще чувак не из Иркутска, а из Амстердама откуда-нибудь. Возбудился на меч и получил отпор, потому что, да, кто с мечом к нам придет, тот мечом...
1: Не огребет.
2: Да, так это, да, было, я уже забыл. Да! Так вот, все встало на свои места. И поэтому не место этим вот, как этим, лютням, или как вы...
1: Лютиком этим, да. Че, лютих такое имя, лютих, для мужика нормального.
2: Вопрос не в этом, вопрос же в чем. Вот как вы назвали этого человека, ролевик?
1: Он, конечно, не ролевик, ролевики отыгрывают, как бы, ну, реальные эпохи, реальных людей, там, реальных, там, наполеоновцев. Кстати, был такой известный питерский ролевик, помните?
2: Да, только он не, знаете, он пошел чуть дальше. Он не просто мечом по голове, он расчленил девушку и выкинул ее, как мы знаем, в обводный. Да, профессор Соколов.
1: Это скорее косплеер, потому что то, что он нереального вымышленного персонажа из вымышленной вселенной.
2: Я в этом совершенно нифига вообще не разбираюсь, поэтому вопрос. Вот. Можно, конечно, просто спросить, ты ролевик?
1: Да? По жизни ролевик ты, да?
2: Но вот какое у тебя отношение к этим ролевикам, к этим косплеерам, как угодно их назови, да, вот к этим людям? Может быть, у тебя у самого есть какой-то ролевой опыт. Ну, а если нет... Все мы хотим сыграть какую-то вот, да, в кого-то переодеться.
1: Отыграть какую-то роль, да. В хорошем смысле слова переодеться.
2: В хорошем, абсолютно. Переодеться, взять латы, меч, может, наоборот, что-то себя снять, да. Вот расскажи нам про свой...
1: Или какие-то случаи с ролевиками. Возможно, у тебя были там, ну, какие-то, ну, встречи, ты контачил с ними. Опять же, в хорошем смысле слова.
2: Да, может, был действительно какой-то экстремальный случай, тоже мечом по башке. Ты все понял, обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиян начали учить сексу по лицензиям языковых курсов. Журналисты выяснили, что одна из организаций в Москве назвала себя Центром семейного благополучия и заявила о лицензии Минобразования Московской области. Однако оказалось, что документ был выдан другому ИП на обучение английскому языку. При этом занятия там стоят до 10 тысяч рублей, а во время лекции участникам еще и пытаются продать товары из местного секс-шопа.
2: А, то есть ты пришел учиться английскому, а тебе вместо английского втюхали дилдо.
3: Ну?
2: Да? Ну а что, на самом деле?
3: В хозяйстве пригодится.
2: Пригодится. Садись, пять. Опять это кожаная плетка, меховые наручники там, да? Три штуки. А язык? Ну это когда перейдем уже к оральным утехам, да? А английский? Английский завтра.
3: Да? За 10 тысяч занятий там научат такой виртуозности, как бы, в смысле языка. Нет. Должны, по крайней мере,
2: о,
3: да?
2: О, да, язык будет работать на полную. Но тут я не очень понял. Значит, россиян, как там было сказано, начали учить сексу по лицензиям языковых курсов. А что значит начали учить сексу? А что, россияне разучились заниматься сексом?
3: Ну, получается, да. Или, может быть, в сексе какие-то новые открытия подвезли, знаете, там, как бы, новые разработки.
2: Нет, ну, тогда
3: новые
2: это и называется. Да. Россиян начали учить новым разработкам.
3: Новым горизонтом.
2: Да, а тут просто секс. Может быть, что, уже все разучились? А россияне что, не умеют?
3: Ну, знаете, секс — это не велосипед. Вот один раз поехал, и никогда не забудешь. Нет, или плавание, да?
2: Как
3: один раз поплыл, как бы...
2: Есть как раз такая поговорка, что вот сексу и велосипеду, да, не разучишься. Поэтому вот это интересно. Подождите, может, там разгадка, знаете, в чем? Там же было сказано... Значит, как эта организация? Организация в Москве называлась Центром семейного благополучия. Семейное благополучие учит заниматься сексом. А вот тут как бы самое-то важное не это. Самое важное как? Вот как они учили? Я надеюсь, с примерами, да, там, с тренером, с секс-инструктором, то есть, скажем, там тренер, если что, направит, поддержит.
3: Да.
2: Или там, знаете, скорее, может быть, там два тренера тебя держат, а один показывает, как правильно заниматься
3: сексом. А держат, чтобы не убежал? Или
2: да, что? Ну два, не, ну просто, нет, ну как бы...
3: Зафиксировали, да?
2: Да,
3: плотно, так что не сорвался с крючка.
2: Да, как это называется? Это же секс инструктор.
3: Все приходят как на йогу с ковриками со своими, там, знаете. Или с диванчиками со своими.
2: Зачем? Там свои есть.
3: Диванчики?
2: Конечно. Там главное же не в диванчиках.
3: За 10 тысяч, что за зараз, конечно.
2: Там главное наручники. А вдруг ты убежать захочешь? Потому что, знаете, секс такое дело...

0: Да, это... Грандмастер.
1: Там. Конечно, тебя нужно удержать и так далее. Но что-то было сказано. Однако оказалось, что этот документ был выдан другому ИП на обучение английскому языку. Ну, знаете... А с другой стороны, ну, а чем это не английский язык? Давайте говорить откровенно. Ведь смотрите, ведь слова там дилдо, БДСМ, там, фистинг, да само слово секс, это все английские слова. Если ты знаешь, как сказать I'm fisting your anus, да, это уже знаешь английский в какой-то степени, да?
0: Ну да, и возможно, поставьте себя на место этого ИП по английскому языку. То есть это какой-то конкретный человек, да, преподавал английский. Ну, не пошло у него, да? Ну, вот и так все знают английский более-менее, да? Вот как бы, ну, да? не так востребовано, как там много лет назад, да? Да? А в сексе он какой? А что я еще умею? Вязать не умею, макраме не умею. Да. Натальную карту составлять не умею.
1: Да, так...
0: Буду преподавать секс.
1: Потому что сейчас людям уже мало. Люди, с одной стороны, зажрались, с другой стороны, денег никто просто так тратить не хочет. Сейчас в моде комбо. То есть просто английский это уже, о, я не пойду. Да? Комбо с владением языком. Ну, в другом смысле, да? То есть, знаете, сейчас такая формула человекоориентированность.
0: А секс это наиболее человекоориентированная история.
1: Да, и ты пришел английский, что мне это английский? Да? Ты мне покажи, там, да, что там, ануш-манус-барабанус, там, БДСМ, там, фистинг и так далее. А можно, вот, если хорошо заниматься обучением...
0: На сексу, пятерку.
1: Да, на пятерку, то можно еще и немецкий выучить. Если, ну, говорить там, я, das ist fantastisch.
0: Да? Можно, а если совсем уже на запредельном уровне, можно и румынский выучить.
1: Это, на каком? Ну, это уже жесть какая-то. Это уже там...
0: Да, жестко.
2: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Казе. Полночь в Рекорд Клабе.

0: Хруст Шоу.
1: 500 000 человек заплатили за золотой смартфон Трампа и до сих пор ничего не получили. Почти год назад Дональд Трамп анонсировал собственный телефон, после чего пользователи оформили предзаказы примерно на 59 миллионов долларов. Однако, по данным СМИ, покупателям так и не отправили ни одного устройства, а дата релиза исчезла с сайта Trump Mobile. Теперь в условиях сервиса указано, что депозит вообще не гарантирует выпуск и доставку смартфона.
2: Так они, я не понял, они что думали, что мошенники это только студенты и бывшие курьеры? А что, президенты мошенниками не могут быть, что ли? Да даже круче еще может быть, потому что президенту, знаешь, например, по телефону, ему не нужно звонить и прикидываться генералом или президентом. Он уже президент.
3: Да, а возможно, там еще более сложная политическая игра. Возможно, это как бы не настоящий Трамп. Возможно, это Байден притворяется Трампом, чтобы его дискредитировать, как бы, да? Может же такое быть?
2: Ну, 100%.
3: Тем более, это же политика,
2: да, это сложная, да. Такая политика, штука,
3: политика,
2: да,
3: штука
2: сложная.
3: Такая, да.
2: Но окей, но дело в конце концов не важно, Трамп или Байден. Не так важно. Важны эти, которые сколько? 59 миллионов потратили на это. Слушайте, ну а они что? Они сами что ли? Что с ними-то не так? Они что, идиоты? Они не могли догадаться, что это мошенничество? Слушайте, золотой телефон. Да они уже должны были заподозрить. Это звучит как какой-то лютый скам. Я вам продам президентский золотой телефон. Знаете, это звучит как купите у меня биткоин в монетах.
3: В реальных монетах.
2: Да, так, кстати, помните, были такие случаи, да?
3: Это звучит... Цыганские биткоины, да. Знаменитые, да. Легендарные.
2: Это звучит намного подозрительнее, чем, знаете, как они там говорят, когда они звонят, телефонные мошенники, там, знаете, там, ваш банковский счет в опасности, скиньте мне деньги с балкона. А, кстати... А Трамп не пробовал по телефону? Там звоните, говорит, там, добрый день, это банк, на вашем счете замечена подозрительная активность, сейчас подъедет мой курьер, Джуди Вэнс, там, ну, скиньте ему мешок долларов.
3: Ну это хлопотно, каждому звонить, проще организовать сайт, замутить Трамп Мобайл, да?
2: Нет, конечно, конечно.
3: Из него как бы массово, как бы, да. Вы бы же не звонили 500 000 человек, да, как бы?
2: Ну,
3: ну, лично, да, ну, трудно, вообще. Колл-центр нужно мутить, там, да, там, чтобы да, жена вошла,
2: сын. А мобайл, думаете, этот сделать? Не, ну, в этом случае не... Как он называется?
3: Трамп мобайл.
2: А, Трамп мобайл. Трамп на... ну, да, мобайл, да. Ну, это тоже же время и деньги. Но, знаете, я думаю, знаете почему? Дело в том, что... Все дело в том, что это был золотой смартфон. Золотой смартфон Трампа. Я думаю, что они купились именно на этом. То есть в этом была фишка тех, кто делал. Потому что ведь все знают, что у Трампа все золотое. Там, кабинет, там, да, все занавески, там, статуя это его знаменитая золотая. Золотое все. И все они там знают, что он любит золото, да. И клюнули, подумали, раз смартфон золотой, значит, точно Трамп. А, и, ну, вот только, мне интересно, а почему он решил продавать только золотой смартфон? Ну, только на этом решил бизнес делать. А почему, скажем, ну, не знаю, не золотые зубы, например, от Трампа? Они что, не повелись бы? Смотрите, они отдали за золотой телефон 59 миллионов, да, долларов. А если бы им сказали, там, теперь, там... И причем, что им сказали? Значит, самое главное, это причина, да, почему им сказали, что им не дадут смартфон.
3: А это что им сказали?
2: Да, почему? Они сказали, это очень важно.
3: Это важная, да. Уважительная причина.
2: Да, то есть ты знаешь, ты потратил деньги, ты звонишь или пишешь там в этот Трамп-центр. И он говорит, типа... А там было сказано, что в сервисе, в условиях сервиса было сказано, что депозит вообще не гарантирует выпуск и доставку смартфона. А это, кстати, что значит? То есть имеется в виду, что заплатили за телефон? Ну, окей, теперь делайте его сами.
3: Ну да, правильно? То есть депозит есть, как бы ты его купил, там, да, лишь что, как бы это не работало, эта схема мутная, я не знаю. Ну, а телефон что? И, кстати, что, какие, ну, золотой, знаете, в наш век золотые телефоны были там, ну, актуальны в 90-х тоже, да? Когда, знаете, помните, Верту такие были телефоны, такие, Верту. Сейчас же как бы все гонятся за технологичностью какой-то. Какие у него функции? Там можно Трампу позвонить напрямую в любое время суток?
2: Да нельзя. Золотому Трампу. А знаете почему? Телефону. Потому что телефона нет. Ты не можешь его позвонить. Им его не отдали. Да? Сами делайте телефон, сами доставляйте. Так же можно еще раз. Я просто предлагаю, не надо останавливаться на телефоне. Можно и с зубами, с теми же золотыми. Вот сделать теперь сервис Трамп стоматология. Да? Да, заплатил деньги, а потом... Та же схема, не гарантируем выпуску и установку. Приезжайте, забирайте зубы, отсыпем. Но не золотые, а зубы, скажем, зубы Рейгана.
3: А что сразу только зубы? Может, целый медицинский центр научить? Стоматология, урология, там...
2: Золотая?
3: Золотая, да.
2: Это как... Золотой что?
3: Да, да, вот именно то, да. Да. Проктология золотая.
2: Но это сложнее, потому что телефон ты сначала заплатил, потом пришлют, а урологию сразу подавай. Но зато вообще, кстати, хорошая тема. Золотая урология.
3: Она в чем-то бывает золотая, знаете, как...
2: Да, такой, как дождь. Дождь. Да, да, это золотая урология от Трампа. Надо подумать, надо подумать. С другой стороны, я боюсь.
3: А я смелый человек.
2: Я боюсь.
3: О чем мне бояться? Я далеко от этого всего.
2: Да, да. Нам, слава богу, бояться нечего, потому что... ну, потому что у нас, как бы это сказать, у нас тут своих хватает Трампов, которые звонят.
3: Избушки свои погремушки.
2: Да, вот мне недавно тоже звонил Трамп, тоже предлагал мне, значит, скинуть сообщение из кода. Но, слушайте, можете мне включить?
3: Нет.
2: У меня что-то зависло.
3: Все, депозит есть, а...
2: Сейчас, погоди, можешь включить? Что-то у меня зависло реально здесь все.
3: А вы кого...
2: А, вот все.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Петербуржцам начали массово рассылать фальшивые штрафы за борщевик. Мошенники пугают людей сообщениями от имени земельного надзора и требуют заплатить 50 тысяч рублей. Ссылки из сообщений ведут на сайт, замаскированный под госуслуги, где злоумышленники получают доступ к банковским картам. Специалисты напоминают, что реальные штрафы через СМС не выписывают. Перед этим всегда проводится проверка и составляется официальный акт.
2: Так что, господин Кремов, не пугайтесь. Если вам пришел штраф за борщевик, это мошенники. А, кстати, вот мне все время... Я давно хотел с вами поговорить про борщевик. Ваш борщевик еще не спалили, нет?
3: Нет, нормально, колосится, цветет. А порос.
2: А у вас, наверное, борщевик такой прям, да, такой? Как боярышник такой, да? Спиртовой. А если вот, мне интересно, ведь уже мошенники добрались до борщевика, да?
3: Ну, как бы они, понимаете, новые вызовы в новом времени, понимаете?
2: Да, конечно.
3: Все уже, уже устарело, что там банки, шманки, там вот это
2: да,
3: уже.
2: Они идут дальше, мы просто не успеваем. Вот добрались до борщевика. Но я просто думаю, вот я сейчас задумался, вот мне звонят и говорят, борщевик, борщевик. Не то чтобы у меня откликается, а вот, ну, давайте на примере там известных людей. Вот, например, вот я просто думаю, а если вот, например, штраф за борщевик, ну, то есть, ну, мошенники, позвонят Киркорову. Вот что подумать? Ведь, знаете, ведь Киркоров, на самом деле, он же подумает, что его обманули, да? То есть, там ему говорят, там звонят и говорят, там, вам штраф за борщевик, там, за то, что не выкосили и так далее. Он же подумает, что ему не то втюхали, что это у него на голове не страусиные перья, а борщевик. И что теперь штраф за то, что он его не срубил,
3: ну,
2: да?
3: Ну, Филипп Петрович как бы защищен, потому что звонят петербуржцам.
2: Ну, хорошо, в Петербурге кто у нас там, скажем?
3: Стас Пьеха. Известный дачник, да, как бы? У него еще... Эдит, остался, дача осталась.
2: Вот если... Вот если позвонят Стасу Пьехе.
3: Стасу Пьехе, да.
2: Да, про борщевик. Как, вот интересно, что он подумает? Просто какая реакция? Потому что, смотрите, схема уже есть, а какая будет реакция? Вот мне просто интересно, действительно ли вот сразу ли Стас Пьеха побежит вырубать борщевик?
3: Ну, тут нужно понимать, как эта схема работает. То есть их легенду там, да? Вот смотрите, они звонят, говорят, вот мы ходили по дачам, смотрели, где борщевик, где не борщевик. И на вашей даче, уважаемый Стас, мы заметили борщевик. Так это работает?
2: Нет, это полная ерунда. Потому что, смотрите, они пугают, можно сказать, петербуржцев, да, что у них... послушайте, я не знаю, вот, я не понял, что у петербуржцев так много борщевика?
3: Многих рыльцев в пушку.
2: Да, то есть вся сталинка в борщевике, вся кухня, весь джакузи борщевиком зарос. Чего они реально боятся? Потому что вот у меня там, ну, так, знаете, там, ну, три там, кривенькие дачи. Я там вообще в жизни ничего никогда не косил и не вырубал. Но у меня никакого борщевика нет.
3: Вы знаете, как он выглядит? Я подозреваю, что вы тот еще дачник, вы не знаете. Нет. И просто вы не понимаете, что это у вас борщевик.
2: А что, нет?
3: А не укроп.
2: Ну, нет, да нет. Ну, я как раз более-менее понял. Мне показали, я понял, это борщевик. Хотя, конечно, я не так себе представил борщевик. Я думал, что борщевик это от слова борщ. И что он красный.
3: Там... Ну, вы видите, он реально от слова борщ.
2: Ну, окей. А при чем здесь, почему он выглядит как не борщ? Ну, неважно. Так вот, у меня, скажите, значит, пугают петербуржцев штрафом за борщевик. А почему у петербуржцев и откуда у них так много борщевика, что они боятся штрафов? И при этом они его не вырубают. Это что, это те, кто уже поросли борщевику?
3: Да, когда уже пройдена точка невозврата, к нему страшно подступиться. Он двухметровый, толщиной с дуб, на котором золотая цепь, на котором, знаете, вот реально страшно к нему подойти. Я видел такие заросшие, как бы там, ну вот, участки.
2: А когда эта точка происходит?
3: Ну, когда-то вот ты зазевался там, да, там.
2: Ну. Отошел буквально.
3: Да, буквально на секунду минутку, отвлекся, да? Хоба! И борщевик все за.
2: Окей, и уже борщевик, да? Ну, все, мы теперь узнали. Вот мне интересно, а дальше мошенники, что, когда вот мы. Вот дальше, значит, сейчас борщевик, потом мошенники будут звонить, разводить на полынь, да?
3: Ну, возможно, да.
2: А что потом?
3: Ну, что-то придумают. Бабы пойдут в ход, там, да, лианы, там, да, секвойи, там, ну, и все такое. Ливанские кедры, там, да, вырубайте срочно.
2: Я знаю, что вы все-таки не, ну, даже в пятницу вечером не находитесь в состоянии, когда вас можно напугать ливанским кедром.
3: Да, я достаточно аграрий, я понимаю.
2: Да, то есть, если вам позвонят и скажут, да, за ливанский кедр, да, плати, что скажете?
3: О, ситуация на Ближнем Востоке, Ливан, ливанский кедр.
2: Да. Короче, что мы можем посоветовать? Что можно посоветовать петербуржцам, которым будут звонить и угрожать штрафом за борщевик?
3: Ну, конечно же, не вырубать борщевик, да? Что-то придумать другое. Говорить, я болен. У меня больничный там, да? Я уехал в Геленджик там.
2: Но бояться не надо. Не надо сразу бежать. А у нас же все пуганые. Чуть что сразу всех элементы, у всех какие-то штрафы, да, у всех долги. Сказали борщевик. У него борщевика-то нет, он уже обделся и убежал, да? Поэтому сказали борщевик. Спокойно. Борщевик это что, еще раз напомните?
3: Борщевик Сосновского. Он так называется.
2: Это еще страшнее.
3: Да, давай,
2: все. Если бы мне сказали, вам штраф за борщевик Сосновского, я бы...
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Есть время слушать радио, есть время писать на него. Вот сейчас тот самый второй вариант. Вы пишете, наверное, уже написали дофига всего. Я этого увидеть не могу, у меня тут ни черта не работает. Если у вас, господин Кремов, работает, читайте то, что они понаписали в эфир. Это мы называем народные новости. Чего там?
1: Ну, у меня тоже, признаться, на полкарасика работает.
0: А это, кстати, как?
1: Ну, вот я вижу, что сообщений гораздо меньше, чем, скажем, вчера или завтра. Вот, а сегодня как-то вот так вот, ни шатка, ни вал.
0: А вот я тогда, вот смотрите, что я вижу.
1: Ну, у вас, да, пустой, слава богу, не синий экран. Ну, мы спросили себя о ролевиках, потому что вот в Иркутске произошел занятный случай с ролевиком, Алеш Косплеером, если быть точным, который в образе Геральта ударил человека по башке мечом. То есть, ну, все обошлось хорошо, меч был тупой, как бы все живы-здоровы, правда, в полицию их контрапупили, там, да, что-то разбираются. И мы спросили у тебя, вот ролевики, да, ты живешь рядом с ними, ты все время про них что-то слышишь, какие-то новости, какие-то истории, или, может быть, ты сам ролевик, твое отношение к ним, твои случаи, твои, может быть, контакты с ролевиками, конфликты с ролевиками, интересные поучительные, главное, поучительные истории с ролевиками, и кое-что вы написали тут нам. Вот Сергей пишет. Отвратительные ролевики в костюмах героев мультика «Мадагаскар» бродят по всем курортам нашего Черноморского побережья. Фоткаются с детьми. И после за фото требуют деньги немалые. За отказ платить еще и нахамят нехило. А амбре от них не только употевшее, но и похмельное.
0: Это мы все поняли, что нахамяк что?
1: Нахамяк?
0: Вы сказали, что-то там есть что-то нахамяк?
1: Нахамят. За отказ платить еще и нахамят.
0: А, окей, а кто в костюмах кого?
1: Мультиков «Мадагаскара».
0: Там я не очень, я так примерно...
1: Лев, какие-то лемуры, там, бегемотиха, жираф.
0: А почему они решили, что это кто-то кого-то косплеит? А это где?
1: Ну, на наших черноморских...
0: Я здесь вижу таких людей... Это просто люди, они ни в кого не переодеваются. Ну, как лемур, я реально видел зеленого.
1: Ну как да, особенно как на Невском очень много.
0: Да, их очень реально много, нет, но... А там...
1: Петра Первая вот, там, Екатерина...
0: Только это... у нас, вот если ты идешь, нет, но Петра Первая это другие, у нас, например, идешь по Невскому, и к тебе подходит, например, человек-сосиска, или там человек-гамбургер, да, там, ну, или человек-пышка. Так с ним не надо никаких денег ему давать, он тебе сам что-то дает. Что они, кстати, все время дают тебе?
1: Я не присматривался.
0: Ну, они какие-то бумажки
1: я
0: дают.
1: Я ускорял шаг, да. Потом, да, приходил на рысь.
0: Знаете, это очень трудно убежать. Я не могу никогда убежать, они просто перекрывают улицу. А у них за это деньги берут там, да?
1: Ну, конечно, да. А вот у нас берут.
0: А вот, нет, так у нас те, кто сосиска. Вот человек-сосиска, почему он не берет никогда у меня деньги?
1: А вы пробовали с ним продолжить знакомство? Возможно, он потребует с вас денег. Причем почасовов.
0: Я не хочу сосиской. Нет,
1: а
0: не
1: поздно, а вас никто не спрашивает.
0: А это можно, кстати, причислить к тому, что мы обсуждаем, к случаю?
1: Ну, в принципе, да. Человек, если ты переоделся...
0: Вопрос, человек-сосиска, это ролевик?
1: Это косплеер. А вот Артем пишет, видимо, основываясь на собственном жизненном опыте. С ролевиками бухать интересно. Никогда не знаешь, чем на этот раз закончится вечер. Наша новость про иркутского Геральда как бы это подтверждает. Никогда не знаешь. Вот вышел с утра. Ты можешь представить, что вечером мечом огребешь по голове?
0: Мне просто кажется, когда видишь такого ролевика, что он уже набуханный. Причем очень сильно. Потому что я не знаю, ну в каком состоянии нужно находиться, чтобы выйти с мечом? Ну, трезвым, что ли? Я когда такое вижу, уже бухать не надо, наоборот, все, стоп, хватит, на сегодня все. И, кстати, давайте вот эту грань определим. Вот есть ролевик, а есть ролевик уже, вот как вот вы только что прочли. Вот с ролевик это уже в какой стадии?
1: Это уже, ну, то нет, это может оказаться каждый. И ролевик, и не ролевик, и косплеер, и квадробер, кто угодно.
0: А, кстати, вот квадробер, он от ролевика, с одной стороны, чем отличается и чем от косплеера.
1: Это сложно.
0: Это очень, мы в таком сложном мире живем, вообще непонятно. Это квадробер, это косплеер, это ролевик, это с ролевик. Кто это сейчас?
1: Вот, кстати, по поводу квадроберов. Пишет нам человек с ником «Гражданин в сандалиях». Привет, Кремов, Хрусталев и Петух. Да никак я не отношусь ни к ролевикам, ни к косплеерам. А вот к квадроберам есть вопросики. Закончил он капслоком таким большим тревожным. Мол, вопросики у него есть.
0: Это интересно. То есть к ролевикам нету, да? К косплеерам нету?
1: Нет.
0: А вот почему? Потому что у меня, в принципе, у меня либо никому нет, либо ко всем. А вот чем квадробер... Ну вот, они же, как правило, кошки, да?
1: Ну, по идее, да, да, наверное. А может, и не только. Может, еще мопсы какие-нибудь.
0: Ну, окей, чем? А, ну, видимо, квадробер, это который всегда на четвереньках, да?
1: Ну, получается, да. Он еще и спортом занимается.
0: А вот если, например, тот же вот пресловутый человек-сосиска, который встречаешь, который с флайером. Вот если он встанет на четвереньки, это квадробер?
1: Ну, технически, как бы, у совершенно идеальной сосиски нет коленей, понимаете?
0: Ну, не важно. Нет, ну, вот если вот сосиска на коленях, это как называется?
1: Это пища для квадробера. Кошки же любят сосиски. Законная добыча. Вот еще такое впечатление от ролевиков. Ролевики – люди безобидные, подумал я и пошел туда, где они беснуются. Еле ноги унес от десницы короля, придворного шута и оруженосца.
0: Где, чтобы мне туда не ходить? Это
1: где-то... Ну вот я, где они беснуются? Вот где они беснуются, да.
0: Самое страшное, это придворный король, да?
1: Нет, придворный шут, оруженосец.
0: Десница он сказал, придворный короля. Шут?
1: Да.
0: Нет, шут, это вообще страшно, потому что, ну, смотри, вот что ожидать от короля, понятно, от оруженосца, понятно. А вот этого там человека с мечом, там, да, в костюме, там, да, в доспехах, понятно. А вот что ожидать от придворного шута? Он что делает?
1: Это как он? С бубенчиками, да?
0: Да, там, да, гонит же с бубенчиками,
1: может быть,
0: да?
1: И бубенчик тебе там по самое не балуйся.
0: Это ролевая игра или...
1: Ну, такое,
0: или
1: это, да, как... ролевики, ролевые игры. Ну, то они и ролевики.
0: Так, сейчас... У вас да. Что, меня проверите, секундочку, у меня вот зара... А, все, перестало.
1: Перестал?
0: Да, быстро.
1: Какой-то скорострел.
0: Кстати, если хотите, чтобы я почитал, может, заходите к нам на ВКонтакте в группу Кремов Хрусталев на, собственно, официальную. Вот я вижу, тут плюс 16, да?
1: На стене там.
0: Да, на стене пишите, если что, я, да, почитаю.
1: А мне пишите сюда, вроде работает. По теме. Можно же ходить во всем черном и обтягивающем. Типа ты из фильма «Матрица», а не извращенец. То есть такой серьезный, да, лайфхак от извращенцев.
0: Конечно. А, например, да, а ты можешь, например, надеть лосины с дырками и сказать, что это из фильма, ну, лучше не назад, да, из того самого, помните, там, ну, про немцев, да, да, такой? Да, вообще всегда можно сказать, что ты кого-то косплеишь. И не надо этого...
1: В любой непонятной ситуации.
0: Вопрос же только в другом. Почему тебе хочется ходить в обтягивающем в черном? Вот это вот вопрос.
1: Ну, потому что...
0: Ну, почему?
1: Не за фильмом «Матрица». Вообще не за фильмом «Матрица».

0: Крем-хруст-шоу.
1: Сексологов хотят ликвидировать в России. С 1 сентября Минздрав может убрать специальность из официального списка медицинских профессий. В проекте приказа направление назвали устаревшим или потерявшим актуальность. Под сокращение также попадают диабетологи, подростковые психиатры и зоологи. Вместо них ведомство предлагает развивать новые направления, например, нутрициологию, нейропсихологию и врачей здорового долголетия.
2: Чего? Ликвидируют сексологов, направление назвали устаревшим? То есть я не понял, что секс устарел? Или что?
3: Сексологи устарели. Нет нового поколения сексологов.
2: Нет, молодые, раз бодрые, сексологи,
3: остались значит... морщинистые, лысые, старые, седые.
2: А какой это секс? Не, ну, понимаете, раз устарели сексологи, значит, устарел и то, чем они занимаются, то и секс. Нет, я не могу сказать, что это, конечно, не так. Это, конечно, так. Секс у нас вообще, это вчерашний день. У нас сейчас это вообще не актуально. Про него сейчас даже говорить стесняются. У нас новое, да, у нас... Мы живем сейчас в эпохе не асексуализма, а антисексуализма, да? А уж делать-то и секс вообще надо заставлять. Вот поэтому, знаете, иногда, смотришь, там стягают кожаной плеткой в меховых наручниках. Это же для этого заставляют, да, заниматься?
3: Ну да. Хотя, с другой стороны, вот видите, у нас была новость, что россияне начали учить сексу по лицензии языковых курсов.
2: Да, ну, нет, это, да, ну,
3: да. Может, поэтому хотят сексологов отменить?
2: Не знаю, ну, что, нет, я хочу сначала понять, что значит это направление считают устаревшим? То есть сексологи устарели, да? То есть сексолог устарел как профессия, то есть как телефонист, как извозчик, да?
3: А как форейтер, да, как трубочист. Как бы, да? Алибарщик.
2: Но знаете, это очень тогда плохая новость, что ликвидируют сексологов. Потому что нас таким образом лишили мечты. Потому что сексолог, ну давайте признаемся, сексолог это просто профессия мечты. То есть ты за деньги даешь какие-то советы, какие-то слова говоришь, да? Говоришь слова, которые и советы, которые можно получить, нажав две кнопки на телефоне. Там, да, запросив GPT-чат.
3: Да, а вот, сексологи просто не знают про GPT-чат, слава богу, вживую как бы пытаются.
2: Ну, вот вчера, помните, мы, кстати, новость читали, про что сексологи сказали, что семейные трусы – это хорошо. Это сексолог же сказал.
3: Это круто.
2: Это круто, да. То есть сказал, значит, семейники – это круто, и получил зарплату. Слушайте, это работа мечты. А теперь, вот скажите мне, вот теперь, кто хочет не работать и получать деньги, куда идти? Только в коучеры, ну или сюда, на радио. Кстати, вот да, последнее, что остается, это работа МС. Кстати, они с сексологом по целесообразности и приятности профессии могут конкурировать.
3: Я думал, каждый сексолог в чем-то МС.
2: Да, нет, наоборот.
3: Каждый МС в чем-то сексолог. На наших МС посмотрите, ну сексологи чистой воды.
2: И наоборот. И, кстати, может быть, даже совместить там сексолог там с МС. МС-солог. Или секс-МС, например.
3: Ну, тут нужно покрутить.
2: Покрутить? Да. Кого покрутить?
3: Ну, сексуально покрутить, МС покрутить.
2: Но не это главное. Значит, там что сказано? Под сокращение также подпадают диабетологи, психиатры и зоологи. А эти-то как попали под замес?
3: Это очень странно, потому что этим занимается Минздрав, но зоологи никак не подпадают под юрисдикцию Минздрава. Там Миноборнауки, скорее всего, да? Почему они прицепились к зоологам? Что у них
2: что-то... Значит, был какой-то случай.
3: Да, ворвались зоологи в Минздрав. Устроили погром.
2: Тогда бы ими занимался МВД. Нет, возможно, был какой-то случай, когда психиатр, там же психиатров тоже, психиатр перепутал обязанности с зоологом. Ну и там подкатил к петуху, например. Ну что-то с петухом какая-то история.
3: Какая парень с зоологом? Зоологи хорошие,
2: понятно, ходят, но послушайте, смотрят. Но понятно, что, ладно, все эти профессии, это профессии, значит, их убил ИИ. Там понятно. Но почему среди нет психологов? Психологи – это самая мутная профессия, да, после, значит, это, знаете, после специалистов в области убеждения по телефону, выкинуть деньги с балкона. Как бы, почему нет психолога?
3: Ну вот я не знаю, нет, там есть какие-то психиатры есть. И почему нужно продвигать вместо этого всего нутрициологию? Совсем недавно я видел такую дискуссию серьезно. Ученые, то есть медики, врачи говорили, что это чуть ли не шарлатанство. Как вот, как знаете, вот там, как составление натальных карт, как тарология. А сейчас их будут продвигать вместо понятных всем нам зоологов. Все мы в чем-то же зоологи. Как бы,
2: ну, нутрициология, послушайте, это звучит очень умно. Это какая... Понимаете, сексолог, это зоолог, это уже все...
3: Нутрициология.
2: Нутрициология, красиво, а? Как звучит? Это звучит, как, знаете, нейропсихопроктоурология. Да. Ну, как тут такое отменишь? Но, смотрите, если их запретят, этих сексологов и зоологов, это будет самая популярная профессия, потому что запретный плод, да? У нас все побегут к сексологам, даже там, зоологи. Конечно, и фотозоология.
3: Но... Да, и подпольные зоологи тоже будут.
2: Но только, с 1 сентября их запретят. Сказано было, да? Что типа их отменят, ликвидируют с 1 сентября. Значит, до 1 сентября еще сможем погонять к сексологу.
3: У нас целое лето. А лето это маленькая жизнь.
0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Диагнозы россиянам начнут помогать ставить нейросети. Минздрав планирует активнее внедрять ИИ в работу врачей. Нейронки будут анализировать медкарты, помогать с предварительными диагнозами, расшифровывать речь, сокращать документы и разбирать истории болезней. В ведомстве объяснили, что это должно снизить бумажную нагрузку на медиков и ускорить работу с пациентами.
2: Диагнозы будут ставить нейросети? А такой вопрос, а зачем мне тогда врачи? Я просто могу зайти в GPT-чат, попросить его поставить диагноз без врача.
3: Там, может, особые медицинские, и они такие наши публичные, общественные, знаете, какие-то такие специальные
2: Да не знаю, нет, ничего про это не известно. Нет, а может быть, врач нужен просто для солидности, да? Потому что мы привыкли, что врач, да, чтобы он, например, для авторитетности покашлял, например. Да, там?
3: Или тебя молоточком по коленке постучал. И так может? Не может.
2: Когда ты пришел с болью в горле. Кстати, у меня был такой случай.
3: Да, когда было сотрясение мозга, сделали обрезание.
2: Да, кстати сказать, да?
3: Вчера буквально новость.
2: Зачем мне врач в качестве посредника между мной и искусственным интеллектом? И вообще, на самом деле, нет. Конечно, то, что будет ставить диагноз искусственный интеллект, это, конечно, прикольно, да? Потому что мы знаем, как он ставит. Ну, например, там, скажем, не знаю. Ну, был просто такой случай, у меня со знакомым.
3: Так.
2: Значит, его знакомый говорит, у него там, свербит в том месте. Да,
3: это пупочка выскочила.
2: В ванусе, да. И он, значит, и как-то ты спрашиваешь ей там, значит, что означает, когда свербит в ванусе? И искусственный интеллект тебе, как обычно, когда свербит в ванусе, это может быть вызвано различными причинами, геморрой, непомытый анус. Засунутый немытый огурец, там,
3: или
2: да?
3: Или предчувствие приключений.
2: Как выбрать правильный ответ вот из такого множества вариантов?
3: Вот для этого нужен врач. Знаете, профессионал. Это странная штука. Смотрите, Минздрав собирается максимально использовать ИИ, там, да? Ну, буквально же недавно у нас была новость, что не всероссийский Минздрав, а какой-то региональный Минздрав, да? Поймал врачей в своем регионе, то, что они используют ИИ, там, в том числе и для диагнозов. И как бы запретил им строго-настрого это делать.
2: Да, а потом они спросили у ИИ. Нужно ли запрещать ИИ? И сказал нет. Все встало на свои места. Но вот просто, понимаете, меня немножко смущает этот подход. И вот просто, вот давайте вы, кстати, правильно вспомнили эту новость про этого мальчика, у которого был несчастный этот мальчик, которого сотрясение мозга, ему сделали обрезание вместо сотрясения мозга. Вот давайте вот просто реально сейчас спросим, значит, вот представьте, вот в этой ситуации врач, или мы там, да, вот врач, спрашивает, значит, искусственный интеллект. Например, вот спрашиваем, значит, мальчика, значит, например, значит, когда сотрясение мозга заканчивается обрезанием, что это значит, да? Вот давайте я реально спрошу сейчас GPT-чат. Так, и вот ответ. Значит, GPT-чат мне пишет, искусственный интеллект пишет. Ситуация, которую вы описываете...
3: Интересная. Поучительная.
2: Может быть связана с редким и серьезным состоянием, известным как посттравматическая болезнь. Однако, если речь идет о физическом обрезании пениса после сотрясения мозга, это может указывать на крайне редкие специфические медицинские ситуации, такие как травма половых органов или области таза.
3: То есть сотрясение не только мозга, но и как бы и гениталий, да?
2: Инфекция, что логично, да?
3: Да.
2: Если произошла, пишет, серьезная инфекция, которая могла угрожать жизни пациента, может потребоваться ампутация. Нет, больше
3: чем... Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита.
2: Так вот, понимаете, может быть лучше по старинке, без искусственного интеллекта. Я так просто не хочу, чтобы, знаете, так вот раз и ампутация, как бы, я хочу врачей, как раньше, помните, то было?
3: Раньше, пришел к врачу, да, он тебя послушал, тебя грудь, тебя через такую дудочку такую, через рожок такой, да, вот как в старых фильмах.
2: А сейчас что, рожки отменить, молоточки выбросить? А это, слушай, добро, куда его теперь?
3: Дышите, не дышите там.
2: Да, я не хочу искусственному интеллекту вот это вот, пускай лучше молоточком, без смысла, они всегда стучали. И все время что-то у меня, да, эти трубочки, правильно, да, и еще это.
3: Классики есть. Ставят им градусники.
2: Боеболиц. Да? Кстати, почему? Кстати, объясните мне, я вот до сих пор не понимаю. Чем обусловлен выбор? Градусник под мышку или градусник в попу?
3: Ну, как бы, что ближе, туда и градусник.
2: А почему я все время ближе?
3: Нет времени.
2: Вы хотите сказать, что я все время к врачу был ближе?
3: Наверное, да.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20 часов 56 минут. Кремов уже привстал, надел свой придворный костюм, штаны, чулки. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, все-таки 3 минуты. Читаем сообщение, чего там.
1: Ну, спросили мы тебя вот про твое отношение к реконструкторам, реконструкторству, косплеерам, косплеерству. Встречал ли ты их, не встречал ли ты их? Ну, в общем, весь этот как бы объемный пласт проблем, как бы, да? И вот человек, к сожалению, ник не определяется, пишет. Помню, на фестивале косплея один чел в костюме короля Сомбра на сцене кинул табуретку за сцену. К счастью, никто не пострадал.
0: А как, еще раз, какой?
1: Короля
0: как,
1: Сомбра.
0: А табуретки при короле Сомбре были такие увесистые, на самом деле, да? У нее можно было и зашибить. Не, поэтому... Ну... Все-таки лучше, чем Ивана Гроздова, да? Потому что с Иваном Гроздом там табуретка не обошлась. Кол был там, да, этот, бросил пару колов.
1: А табуретку, если правильно расположить, как бы целых 4 кола можно, знаете, вот как бы если перевернуть.
0: Ну, не знаю, к счастью. Вот точно так, что, значит, у меня появился чат про... так, знаете, появился чат, и первое, что я вижу, про анус. Не ешь салат с огурцами.
1: Про анус-то ник?
0: Это нет, нет.
1: Типа...
0: Нет, это...
1: Как по-латыни, за это анус, просто... про анус.
0: Так, значит, а вот человек спрашивает, много вопросов. Вот Анатолий Упругий спрашивает, у вас там ребенок плачет или кто-то свинью режет? Ну что, не бывает, что и то, и другое.
1: Да, ребенок плачет, значит, свинью, но режет
0: да,
1: свинью,
0: да? Да, собака лает, ветер носит, ребенок плачет. Да, все как... так, вот... А вот пишет... А вы слушайте, есть очень много голосовых неожиданно у меня.
1: Давайте,
0: сейчас.
1: Давайте, кто, послушаем. Кто?
0: Ну, я не знаю, вот, например... Да кто? Вот Саня Беглов, например, как вам?
1: Ну, если Саня Беглов, ну, это как бы, это, конечно, читать, ставить голосовые в первую очередь.
0: Даже залезем на следующий чат, если что. Сейчас.
2: Я один раз шел через глухое место такое в Сосновке есть, через чащу, и там какие-то типы в мантиях собрались кругом. И в капюшоне, в мантии какой-то чувак стоял с поднятой рукой, и они вокруг сидели, тоже руки подняли.
0: Все.
1: А, вот знаете, Саня Беглов, видимо, устал говорить и продолжает текстом, пишет. Он пишет. Не знаю, короче, кого я в Сосновке видел в мантиях с поднятыми руками, но свалил, пока меня в жертву не принесли.
0: Я бы свалил раньше.
1: Ну, я бы вообще не ходил в Сосновку ночью.
0: Сосновку? Ну, нет, ну, ходить ночью в Сосновку? Что он там ожидал? И, кстати, вот эти конструкторы, эти ролевики, это лучшее, что можно встретить в Сосновке. Ну, а знаете, если не ролевики, а те, кто...
1: За реализм такой,
0: да? Да. Ну, не знаю, даже... А бывает такое, что вот ролевики играют в Сосновку?
1: Ну, они там... Сосновка место ролевиков.
0: Да-да. Вот смотрите, это ребенок плачет или свинью режет?
1: Нет, это точно не ребенок плачет. Это точно 100 пудов.
0: А значит, да, время у нас не кошерное. Все, хвада, закончилось. Все, товарищи. Все? Да, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

Очередной вечер открываем вместе. Здесь в рамках Рекорд Пати появляюсь я, зовут меня Саша Ашварин. Всем присутствующим на главной танцевальной радиостанции страны говорю огромный пламенный привет. У нас, в принципе, в стране сейчас началось такое время экзаменов, и студенты и школьники потихонечку начинают трястись, писать шпоры различные. Поэтому, если ты вдруг этим занимаешься, я тебе желаю прекрасно это все дело сдать, как минимум на 4, а лучше на 5. В любом случае, бодрствующим будем помогать не спать. Тем, кто откроет косну, вам спокойной ночи. Мы начинаем Рекорд Пати. Ближайшие 120 минут здесь прекрасная танцевальная музыка специально для вас.

0: реклама.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
2: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл», ОГРН 117-78-47-26-16-02, Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»

0: Рекорд Пайса продолжается. Первые полчаса у нас уже, в принципе, прошли. Это очень даже хорошо. Идем уверенно, идем метко к цели. Цель наша является, в принципе, еще полтора часа приятного музыкального безумия. Она будет обязательно реализована, это я вам обещаю. Пока же напомню о том, что у нас есть и сайт radiorecord.ru, и наше мобильное приложение Radio Record доступно как для Android, так и для iOS. Поэтому скачивайте, если у вас еще его нет. Там более 120 онлайн-радиопотоков на любой совершенно вкус. Есть, кстати, такая интересная радиостанция, на шашлыки называется, советую послушать. Прям вот интересное майское настроение создает оно для своих слушателей. В принципе, в рамках этой радиостанции можно спокойно отправиться за город, взять мясо. И неважно, что сегодня только среда, устроить себе внеочередные выходные, если вы можете себе это позволить. Еще полтора часа, в любом случае, музыкального приятного безумия здесь продолжается. Это Рекорд Пати. Делайте громче.
1: Рекорд.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Рекорд Пати прямо сейчас. Меня зовут Саша Ашмарин. Всем присутствующим здесь на главной танцевальной радиостанции страны говорю огромный пламенный привет. Так, ну и что у нас в ближайшие 60 минут? Здесь вижу только классные треки, в принципе, собранные в один большой чудесный микс от нашей музыкальной редакции. Поэтому этим предлагаю насладиться в ближайшие 60 минут. Погнали! Рекорд

Рекорд Пати продолжается, еще 30 минут в нашем распоряжении имеется. Я напомню вам быстренько о наличии такого прекрасного приложения, которое должно быть у вас в мобильном телефоне. Это Радио Рекорд называется. Скачивайте, пожалуйста, его прямо сейчас, если у вас его еще нет. Там более 100 онлайн-радиопотоков. И вот через 30 минут, когда наша радиовечеринка здесь подойдет к своему логическому завершению, вы сможете туда перейти, включить радиостанцию Рекорд Пати 24/7, и для вас все продолжится. Представляете? Вот так вот бывает. И прекрасной возможностью обязательно нужно пользоваться. Еще 30 минут здесь в нашем распоряжении. В любом случае, в эфире главной танцевальной радиостанции страны есть, поэтому не останавливаясь, движемся далее.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Так, ну что, друзья, время по Москве, если вы живете уже ближе к 23, это значит, что мне пора закругляться. Рекорд-пати на сегодня завершается. Далее по курсу Рекорд Клаб, гостевой микс из Каус и Мартин Гаррикс. Как видишь, есть чем насвариться, будет что послушать и будет под что подвигаться. Поэтому никуда не уходи. Помни про наш телеграм-канал Рекорд Плейлист, где собраны все подкасты, записи шоу. Заходи, слушай, скачивай и добавляй к себе в избранное. Меня зовут Саша Ашмарин. Обещаю вернуться уже завтра с утра с новостями и вечером мы слушаемся в рамках Рекорд Пати.

Your price tag.

Record Club.

Рекорд Клаб. Гостевой микс.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас я подготовил крутейший микстейп от Паскаль Ротел. Это будет очень крутой час, максимально модный, эксклюзивный саунд специально для вас.

для всех любителей танцевальной музыки. С вами The Skulls. Вы слушаете мою авторскую программу The Skulls Presents. Это все на Радио Рекорд Волне, конечно же, как и всегда. И сегодня специально для вас очень крутой микстейп от Паскаль Ротел. И это его авторский проект Night on Radio.

С вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Сегодня максимально модный эксклюзивный саунд, как и всегда, впрочем, и это Паскаль Ротел.

еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

С вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Сегодня очень крутой микстейп представляет вам Паскаль Ротен.

Hey.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents на волне Радио Рекорд. Сегодня у нас крутейший саунд от Pascal Ratel.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. One hour of my favorite new music on the way. Let's dive into the mix.